шагаться вещь пикоем, то вам устой по вильям. Лайс мания трутолюма. Искались гайс, лялай соли сторс, глотцу того вина, мир клей бонус мань. Пазер из аукшн, цигмени шин лялс. Ради тика цувак, сквозь ля ину курсеть, и заверло бок. Истел вина тика смайда, а стиви гайда. Паза стейп надо ути, опа. Изменись, а сом мясь, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Изменись, мол, сядя, семья к ментеню зями свисим. Дуй целую руку, мать персули, друши, прикша. Пас, да сейчас мысим, палец путь и клюс.